Сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь плюс 27. В Екатеринбурге малооблачный, плюс 25. В Казани облачно, дождь, гроза, плюс 24. В Тюмени переменная облачность и плюс 27. В Ижевске облачно, дожди, грозы, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 34. В Челябинске малооблачно и плюс 25. В Москве малооблачно и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. После массового проникновения из Марокко в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный на североафриканском побережье, столкнулся с серьезным наплывом нелегалов, передает агентство РИА Новости. Из-за переполненности временного центра размещения сотни людей вынуждены ночевать прямо на пляжах, в частности на пляже Трамплин. Мигранты приспособили для своих нужд уличные душевые кабинки. Они набирают пресную воду в пластиковые бутылки, пьют ее, используют для умывания и стирки одежды. Плавучий ресторан в Санкт-Петербурге снова идет ко дну. В прошлый раз он частично затонул чуть менее месяца назад, передает Мир-24. Проблемная точка общепита находится у набережной Макарова и не эксплуатируется. Сейчас плавучий ресторан сильно накренился и медленно уходит под воду. Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов, сообщили в ведомстве. Команда школьников из России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Она проходила в Астане. Первый тур был посвящен работе с аудио, управлению роботами в виртуальной среде и смысловому поиску слов. Также школьники разрабатывали алгоритм для обнаружения текстов, созданных с большими языковыми моделями, и генерировали изображение логотипа олимпиады в различных вариациях. Студент из Калининградской области, потерпевший неудачу на шахматном турнире, уже на следующий день получил неожиданную компенсацию, сообщила пресс-служба лотерейного оператора. По словам организаторов, после поражения на соревнованиях Александр решил испытать судьбу и приобрел сразу несколько лотерейных билетов. Утром следующего дня на его телефон пришло уведомление о выигрыше. И это все новости к этой минуте. Радио.

Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки, награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. С 1 сентября этого года российские школьники перейдут на обновленные образовательные программы. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ведомство обновило содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы обеспечить учащимся единые возможности для получения качественного образования и развития за пределами уроков. В Анапе разрешительные документы получили 105 пляжей, еще 4 проходят экспертизу. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии. В прибрежной зоне водолазы собрали со дна Черного моря 22,45 тысячи мешков с отходами. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. В последнее время выбросов нефтепродуктов не фиксировалось, говорится в сообщении. Автоэксперты назвали ключевые просчеты автомобилистов, которые чаще всего приводят к авариям в теплый сезон. По их словам, основная проблема – переоценка как возможностей машины, так и собственного мастерства. Солнечная погода и сухое покрытие создают иллюзию абсолютной безопасности, провоцируя водителей увеличивать скорость и сокращать дистанцию до впереди идущих машин. Между тем, на высокой скорости время на реакцию резко сокращается, а последствия даже малозначительных ошибок становятся гораздо тяжелее. Актер Ли Цзяньхань устал сидеть на пенсии и начал петь на рынке вместе с женой. Запись выступления быстро разлетелась в сети. Как выяснилось, видео опубликовал менеджер артиста. Он пояснил, что Цзяньхань, утомленный однообразием пенсионной жизни, решил вновь взять в руки инструменты и выходить к публике. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Берегись автомобиля». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь плюс 27. В Екатеринбурге малооблачно и плюс 25. В Казани облачно, дождь, гроза плюс 24. В Тюмени переменная облачность и плюс 27. В Ижевске облачно, дожди, грозы плюс 22. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 34. В Челябинске малооблачно и плюс 25. В Москве малооблачно и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. С начала марта 2027 года российские банки получат право останавливать денежные переводы пользователей, если на их гаджетах будет выявлено вредоносное программное обеспечение. Такую информацию обнародовало агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. При фиксации вредоносного кода на пользовательском устройстве банк будет обязан незамедлительно проанализировать планируемую транзакцию и временно заблокировать ее исполнение. Далее финансовая организация свяжется с владельцем счета, чтобы получить от него верификацию операции. Психологи объяснили, почему браки представителей поколения миллениалов нередко оказываются недолговечными. По мнению экспертов, ключевую роль здесь играет сочетание осознанного подхода к отношениям и одновременно высоких ожиданий от партнерства. В отличие от прежних времен, когда союзы нередко сохранялись из-за внешних обстоятельств, современные молодые люди в первую очередь задаются вопросом, насколько им будет комфортно и хорошо в браке. Миллениалы часто позже вступают в брак, а значит, могут выбирать осознаннее, но также они держатся за плохую семью, подчеркивают психологи. В немецком городе Билефельде стартовал необычный инфраструктурный проект. Ради защиты земноводных власти на 4 месяца закрыли значительный участок крупной автомагистрали. Цель работ – обустроить 12 подземных переходов, по которым смогут безопасно перемещаться лягушки, жабы и тритоны. Ранее проблему решали силами волонтеров. Каждую весну добровольцы вручную переносили через трассу порядка 3000 амфибий. Новые тоннели призваны избавить активистов от этой трудоемкой задачи. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бежишь.

удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки. Награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королёв. До скорого.
1: Минутная история.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Министерство здравоохранения России ввело обновленные правила предоставления медицинских услуг в сфере акушерства и гинекологии. Соответствующий нормативный акт уже имеет юридическую силу. Об этом рассказала заместитель главы Минздрава Евгения Котова. По словам чиновницы, ведомство существенно пересмотрело принципы организации акушерской помощи. В эти выходные в ряде российских регионов установится аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся выше многолетних климатических показателей минимум на 7 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Людмила Паршина, занимающая должность ведущего специалиста гидрометцентра. По ее словам, пик жары придется на южные территории государства. В частности, 8 и 9 августа экстремальные температурные значения ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях. Эксперты назвали самые частые ошибки, из-за которых ломаются кондиционеры. По мнению специалистов, самая распространенная ошибка – забывать чистить фильтры. На них скапливается пыль и шерсть, воздуху сложнее проходить, компрессор работает с большей нагрузкой, растет расход электроэнергии и износ оборудования. Также не стоит пользоваться кондиционером при открытых окнах. Теплый воздух постоянно поступает в помещение, и устройство работает без перерыва. Актеры «Человека-паука» Том Холланд и Зендея тайно поженились 4 августа в живописном поместье, сообщает издание People. Торжество прошло в узком кругу семьи и близких. Как отмечают источники, атмосфера была непринужденной и естественной. На свадьбе присутствовали три брата Холланда. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Погода.
2: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.
3: Опять одна.
4: Это синяки, надо

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Власти Испании организовали проверочные мероприятия для туристов из Италии. Контроль развернули в воздушных и морских гаванях страны. В рамках мер сотрудники удостоверяют личность и гражданство прибывающих по паспортным данным. Причиной введения мер стала приостановка Италии и применение норм Шенгенского соглашения в отношении Испании. Это решение было связано с резким ростом потока мигрантов в испанском анклаве Сеута. В Тюменской области не выявили новых подтоплений жилых домов паводковыми водами. Об этом сообщил губернатор Александр Моар. Тем не менее, впереди предстоит много работы – просушка помещений и обработка участков. Уровень воды в Туре в границах Тюмени снизился за сутки на 5 сантиметров. Уровень воды в Пышме не изменился. В Ярковском округе вода прибывает. Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, пробилась в четвертый раунд престижного турнира WTA 1000, который проходит в канадском Торонто, сообщает Мир24. На стадии третьего круга спортсменка, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, уверенно обыграла представительницу США Энн Ли. За право выступить в четвертьфинале турнира Рыбакина поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой. Имена двух былинных богатырей, Илья и Алексей, остаются в тренде у московских родителей. Добрыню выбирают реже, около 50 мальчиков в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву. По ее словам, Илья и Алексей входят в топ-25 самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Москве с начала 2026 года. При этом Алексей сохраняет востребованность еще с середины прошлого века. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
2: Я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответят.

0: смотрите на телеканале «Мир». Судьбы держав и правителей.
1: Кто стоял за взрывом в Роттердаме?
0: Секреты разведок и спецслужб.
1: Почему оправдали убийцу Петлюры?
0: Темные стороны известных событий и белые пятна великих биографий.
1: История не терпит сослагательного наклонения.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Александр Грибоедов. Тегеранское происшествие. Исторический детектив с Николаем Валуевым.
1: По легенде, большой персидский ковер спас жизнь секретарю русского посольства в Тегеране Ивану Мальцову, когда 11 февраля 1829 года в миссию ворвалась разъяренная толпа. Погибли больше полусотни человек, министр-резидент Александр Грибоедов, казаки, охрана и даже слуги из местных жителей. Иван Мальцов чудом выбрался из Тегерана и сообщил о трагедии в Петербург. Каждый школьник знает Александра Сергеевича Грибоедова как автора комедии «Горе от ума». Но он был еще и успешным дипломатом, знатоком Востока, владел персидским языком. Именно Грибоедов подготовил проект Туркманчайского мирного договора с Персией, по которому Россия после войны 1826-28 годов должна была получить 20 миллионов рублей серебром. Это была цена, которую правитель Фетх Али Шах согласился отдать за свое провальное вторжение в Закавказье и Прикаспийскую область. Огромный размер контрибуции, платить которую согласился Шах Персии, стало причиной, как сказали бы сейчас, антироссийских настроений в стране. Были резко повышены налоги, чтобы собрать деньги. Недовольство переросло в погромы. Разъяренная толпа напала на русскую миссию в Тегеране. По другой версии, повод для резни дал сам Александр Грибоедов, который грубо и оскорбительно нарушал местные обычаи. Не кланялся шаху и даже сидел в его присутствии. Но было предположение, что нападение на русских спровоцировали британцы, дипломаты и сотрудники влиятельной Ост-Индской торговой компании, для которых стал опасен лично сам Грибоедов. Персия вошла в сферу британских интересов на Востоке еще в начале 17 века, когда Ост-Индская компания начала торговлю в стране. При дворе правителей всегда находились советники с Туманного Альбиона.
0: Елизавета Янушкевич, историк, младший сотрудник Института восточных рукописей РАН.
2: Основная точка соприкосновения интересов России и Британии, она заключалась в стратегическом обладании Закавказьем. И, соответственно, Британия опасалась, что Российская империя, выйдя и получив значительное влияние в Иране, начнет угрожать Индии как основной жемчужине британской короны. И позже это противостояние за сферы влияния на Среднем Востоке получит название «Большая игра». К первой трети XIX века этот термин можно относить с большой натяжкой, но, тем не менее, уже основа противоречия была заложена.
1: Представителем Британии в Тегеране был полковник Джон Макдональд Кинейр, формально посланник Ост-Индской компании в Тегеране. Грибоедов и полковник относились друг к другу с уважением, однако Кинейр бескомпромиссно защищал интересы своей страны. Он имел сильное влияние на правителя Фетх Али Шаха и на его воинственного наследника Аббаса Мирзу.
0: Дмитрий Солоников, политолог.
3: Россия активно входит в Персию, там Россия получает эксклюзивное право держать военный флот на Каспии, там российские купцы свободно могут торговать в Персии, там выходить через нее. Вот, через Персию это уже выходить к Индии. Пакистана же тогда не было, это была Британская Индия. В Персидский залив, к британским владениям, это, конечно, напрягало. И активность русской дипломатической миссии, да, конечно, британцев напрягала, без сомнения.
1: У полковника Кинейра сложились доверительные отношения с визирем Алахьяр-хан Каджаром, который был тесно связан с религиозными фанатиками, считавшими мирный договор с Россией позорным. Приближенным Алахьяр-хана был некто Маджахед Мистих, который в феврале 1829-го повел на русское посольство разъяренную толпу.
0: Глеб Торгунский, историк.
3: Англичанам было выгодно ослабление влияния России в Персии. 1828-29 года – это время достаточно серьезного противостояния. Англия собирается расширить свои владения на север. Она хочет захватить и Персию, и Афганистан, и пойти дальше в Среднюю Азию. Поэтому то, что за заговором стояли англичане, безусловно, это правда.
1: Мисих привел около 100 тысяч вооруженных палками и ножами людей к воротам русской миссии. Казаки заперли ворота посольства и приготовились к обороне. Александр Грибоедов переоделся в парадный мундир и пристегнул шпагу. Полковник Кинер через своих агентов на Кавказе знал, что Александр Грибоедов предложил императору Николаю I проект для обмена товарами с Персией. Грибоедов даже провел переговоры с потенциальными инвесторами, которые были заинтересованы в колониальных товарах с Востока. Для англичан этот проект был прямой угрозой их интересам в Азии. Проект Грибоедова поддержал генерал Иван Паскевич, который командовал русскими войсками во время войны с Персией. Дипломаты военные имели не только служебные, но и семейные связи. Паскевич был женат на Елизавете Грибоедовой, двоюродной сестре Александра Сергеевича. Против проекта торговой компании был министр иностранных дел Российской империи Карл Нисельроди, который настаивал, что России нужно продолжать сближение с Австрией и Пруссией, а отношения с Персией ограничить лишь получением полной контрибуции.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
3: Он был проевропейский, в целом проевропейский, поэтому интересы там, отношения России с Британией, с Германией, с Австрией, там, с, ну, бог с ней, как уж она выглядела, с Францией. Но вот этот вектор для него был важнее, чем отношения с Соединенными Штатами Америки, отношения с Китаем, отношения там с Японией, ну и даже с той же Персией. Вот этот весь вектор для него был чужд.
1: Грибоедов от своего проекта не отказался. Он хорошо понимал, что в случае успеха в Персии может получить от императора разрешение на создание крупной закавказской торговой компании. Понимал это и полковник Кинейр, который, как представитель Ост-Индской компании, реалистично оценивал угрозу. Англичанам было необходимо устранить русского дипломата руками персов-фанатиков. Императору Николаю I о подробностях трагедии в посольстве рассказал единственный выживший, секретарь миссии Иван Мальцов. Он же первым и сообщил, что именно Александр Грибоедов спровоцировал недовольство персов, что и привело к резне. На очень долгое время эта версия стала официальной. Главной целью Грибоедова в Персии было получение контрибуции, которую выплачивала буквально вся страна. Для этого наследник Аббас Мирза приказал переплавить в слитки даже золотые канделябры из своего дворца. Крестьяне и торговцы были обязаны отдавать до четверти своих доходов, чтобы покрыть выплату России.
0: Глеб Торгунский, историк.
3: Дошло до того, что налоги были настолько подняты, что в стране начался банальный голод, и пострадали все. То есть страдало и простое население, которое душили налогами, страдал даже сам шах, потому что он вынужден был все драгоценности, практически все драгоценности своего гарема переплавить. Причем Грибоедов неоднократно писал, что эти драгоценности сами по себе более ценны, чем слитки золотые из них полученные или серебряные. Так что страдали от этого все.
1: Контрибуцию выплачивали частями до 1 миллиона рублей за один транш. Для контроля за сбором средств и их отправкой в Россию Александр Грибоедов регулярно бывал во дворце шаха. При этом сам Фатх-Али-Шах позволял русскому послу некоторые нарушения этикета, например, сидеть в присутствии правителя. Это вызывало раздражение и даже гнев визиря Алахьяр-хан Каджара, но властитель Персии отказывался его слушать.
0: Елизавета Янушкевич, историк, младший сотрудник Института восточных рукописей РАН.
2: Это было для Ирана довольно важно, это одна из статей Туркменчайского трактата, то есть Иран получил, хоть и немного, практически ничего, но он получил подтверждение линии наследования, что Россия никогда не выступит против и не будет оспаривать право следующего наследника на престол. Тем не менее, Грибоедов был российским чиновником, талантливым дипломатом, который старался на благо Российской империи притворить в жизнь все статьи Туркманчайского трактата.
1: По мирному договору Грибоедов должен был помогать всем желающим, которые захотят переехать на присоединенные к России территории. Одним из таких переселенцев решил стать евнух Мирза Якуб, казначей шаха и хранитель его алмазов. Уроженец Еревана, он попал в плен к персам еще в 1804 году. Сделал карьеру при дворе Фетхали шаха и знал многие секреты правителя и реальное положение дел с казной.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Продолжение следует. Реклама. Черная пятница. Весь август в Тенет Премьер Авто.
4: Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: Внимание, работодатели! Хотите получить субсидию от государства до 6 МРОТ? Кадровый центр «Работа России» приглашает к сотрудничеству по трудоустройству отдельных категорий граждан. Звоните 22-96-91. Государство компенсирует ваши затраты. Кадровый центр «Работа России».
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
9: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Цемент и сухие смеси.
11: Смоленская керамика на века.
12: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Клиника «Урамед». Консультация детского хирурга. 33-99-99. Клиника «Урамед». Консультация пульмонолога. 33-99-99. Клиника «Урамед». Консультация нефролога. 33-99-99. Клиника «Урамед». Компьютерная томография. 33-99-99.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Александр Грибоедов. Тегеранское происшествие. Продолжение.
1: Поздно вечером в ворота русской миссии постучался человек, закутанный в темные одежды, и попросил увидеть посла. В кабинете Грибоедова евнух назвал свое имя и умолял помочь уехать из Тегерана. Утром в посольство прибыл визирь и потребовал выдать сбежавшего евнуха. Грибоедов отказался. Алахер хан был оскорблен отказом русского дипломата, но еще сильнее его разозлило известие о том, что в посольстве укрылись еще и две девушки-армянки из его личного гарема. Они также попросили помочь с возвращением в Ереван.
17: Дмитрий Солонников, политолог.
3: Поведение русского дипломатического корпуса при шахе и прием в посольстве с выдачей обратно в Россию армян, грузин, всех, кто хотел вернуться обратно из плена, это было прописано в договоре. В этом отношении Грибоедов ничего не нарушал. С точки зрения Персии, конечно, это было вызывающее поведение, и там не сильно образованная, скажем, совсем не образованная масса персов. Для них это было дико, как это, что это, мы же там великие, там шахта, это там солнце на нашей земле.
1: Фанатики в Тегеране ничего не знали о деталях мирного договора, но приближенные разгневанного визиря донесли до них простую мысль. Русские оскорбляют их правителя, его министров и всю страну. Толпа поддалась призыву наказать обидчиков. Секретарь посольства Иван Мальцов написал детальный доклад на имя министра иностранных дел и императора Николая I. По словам сотрудника миссии, утром 11 февраля 1829 года толпа собралась перед воротами, потом разошлась, но через несколько часов вернулась снова. Лидер мятежников Мессих требовал немедленно выдать им Мирзу Якуба и девушек из гарема визиря. Но ворота русского посольства так и не открылись. И тогда толпа пошла на штурм.
17: Глеб Таргунский, историк.
18: Если бы те, кто в толпе принял решение разгромить посольство, знали бы о позиции Грибоедова, мне кажется, они отнеслись бы к нему сочувственно, потому что Грибоедов был толковый дипломат, он понимал, что избежать конфликт можно только снизив уровень репараций, но толпа об этом не знала, это был действительно стихийный всплеск.
1: Во дворе посольства персы смяли группу казаков из охраны. Все они погибли под ударами камней и ножей. Фанатики продвигались дальше, нашли Мирзу Якуба и буквально растерзали его. В Петербург отправили внука правителя, Хазреф Мирзу. Он привез бесценный дар для русского императора. Николай I принял дар и объявил: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Грибоедов и несколько его помощников встретили нападавших на лестнице. Русский посол сражался до последнего. По свидетельству Мальцова, Александр Грибоедов сумел положить не менее 30 нападавших, но силы были неравны, и дипломат был заколот ножами. Толпа продолжала погром русской миссии до позднего вечера. Некоторые историки утверждают, что все это время секретарь посольства Иван Мальцов прятался в кладовке со старыми коврами. Только вечером, в темноте, он сумел проскользнуть в соседний дом, где жили его знакомые торговцы. Они и помогли ему выбраться из Тегерана.
17: Елизавета Янушкевич, историк, младший сотрудник Института восточных рукописей РАН.
2: К сожалению, вот этим эпизодом с убийством Александра Сергеевича Грибоедова и погромом посольства, к сожалению, тигр был уже разбужен. Теперь тигра нужно было успокаивать, если можно так выразиться. А успокаивать его можно было вот личным присутствием. То есть нужно было приехать, прислать кого-то значительного и важного, представительного, чтобы извинения были засчитаны.
1: Во время резни погиб 51 человек. По воспоминаниям полковника Кинейра, он настоял на том, что шах Персии должен принести свои извинения за трагические события. В Петербург отправили внука правителя, Хазреф Мирзу. Он привез бесценный дар для русского императора – огромный алмаз шах. Аудиенцию персидскому посланнику назначили в присутствии всего императорского двора. Хазреф Мирза перед императором опустился на колени и протянул алмаз. Николай I принял дар и объявил: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Алмаз весом почти 89 карат был обнаружен в Индии примерно в 1450 году. Чуть меньше 200 лет он находился в собственности великих моголов, правителей Индии. Был захвачен персидским шахом Надиром и стал одним из символов власти Персии. С 1922 года камень хранится в алмазном фонде Московского Кремля.
16: Глеб Торгунский, историк.
18: Николай был прагматический правитель. Дальнейшее усугубление дела с Персией ему было не на руку. Тогда очень было неспокойно на западных границах. Голову поднимала Польша, которая очень скоро восстанет, и которая получит поддержку в том числе от Франции, от Англии. То есть нужно было укреплять свои западные границы.
1: Николай I, вопреки сопротивлению министра Нисельроди, принял решение сократить сумму контрибуции. При российском дворе рассматривали участие Тегерана в войне с Турцией.
16: Елизавета Янушкевич, историк, младший сотрудник Института восточных рукописей РАН.
2: Николая I не столько интересовал РАН, сколько интересовала возможность разрешения и постановки точки в восточном вопросе. То есть все-таки на восточном направлении основной вот осью напряжения являлась атаманская порта, Османская империя. Это было настолько важное и приоритетное направление, вопрос прохода через проливы, Босфор, Дарданеллы, вопрос вот этого, собственно, присоединения еще большей части армянских земель, которые входили вот в Османскую империю. То есть это все интересовало куда больше.
1: Еще одним условием вечного забвения тегеранского происшествия было возвращение тела Грибоедова в Россию. Останки погибших были выкопаны из общей могилы рядом с миссией. Дипломата опознали по ранению на левой руке, которое он получил на дуэли. Перед самым отъездом в Персию Александр Грибоедов женился на грузинской княжне Нино Чевчевадзе. Свадьба состоялась 3 сентября 1828 года в соборе Сиони в Тифлисе. Молодая супруга, которой было всего 15 лет, проводила мужа до Тебриза. В Тегеран Грибоедов уехал один. Не хотел подвергать опасностям беременную жену. Ящик с телом Александра Грибоедова погрузили на арбу, запряженную двумя валами, и отправили в Тифлис. Уже в Грузии траурную повозку случайно повстречал Александр Пушкин, который и не знал, что на ней тело дипломата. Услышав, что везут Грибоеда, Пушкин остановил коня и смотрел вслед арбе, пока она не скрылась за поворотом.
16: Дмитрий Солонников, политолог.
3: Очень часто про творческих людей говорят, что у них есть там некий дар предчувствия, да, там и Пушкин предчувствовал свою смерть, там Лермонтов предчувствовал свою смерть, и Грибоедов предчувствовал свою смерть. Я думаю, что если бы он предчувствовал эту ситуацию, ну, вряд ли бы он так легко выехал из Тебриза в Тегеран. Это было бы как-то по-другому оформлено. Он бы гораздо быстрее свою миссию в Тегеране бы организовал.
1: После известия о разгроме посольства в Тегеране у Нино Чевчевадзе случились преждевременные роды. Ребенок прожил всего один день. Нино похоронила мужа рядом с церковью святого Давида в Тифлисе. На могиле написано: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Вдова больше не вышла замуж. Уцелевший во время резни секретарь посольства Иван Мальцов остался на службе в Министерстве иностранных дел и даже стал советником Карла Нисельроди, а в свободное от службы время основал фабрику в Гусь-Хрустальном, где начал производство стекла. По уникальной технологии. Он хотел оставить о себе след не только как участник трагических событий в Тегеране, но и как новатор и изобретатель.
16: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
19: Танцуй

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» накрыл в субботу южную часть японской префектуры Окинава. В результате удара стихии 5 человек получили ранения, а электроснабжение пропало в 14 тысяч зданиях. Параллельно власти Китая приняли превентивные меры, закрыли портовую инфраструктуру и остановили паромное сообщение в ожидании подхода шторма к восточным прибрежным территориям государства. Плавучий ресторан в Санкт-Петербурге снова идет ко дну. В прошлый раз он частично затонул чуть менее месяца назад. Проблемная точка общепита находится у набережной Макарова и не эксплуатируется. Сейчас плавучий ресторан сильно накренился и медленно уходит под воду. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов. Команда школьников из России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Она проходила в Астане. Первый тур был посвящен работе с аудио, управлению роботами в виртуальной среде и смысловому поиску слов. Также школьники разрабатывали алгоритм для обнаружения текстов, созданных большими языковыми моделями, и генерировали изображения логотипа олимпиады в различных вариациях. Пентагон расследовал инцидент с падением металлического сферического объекта, внутри которого находилось тело человека. Событие произошло еще в 1963 году на территории бразильского штата Баия. Данные сведения содержатся в недавно рассекреченной подборке документов и видеоматериалов, касающихся темы НЛО, пишет РИА Новости. В отчете детально описывается внешний вид находки. Сфера имела проемы, напоминающие окна, которые были перекрыты массивным стеклом. Внутри конструкции располагалось человеческое тело в одеянии из плотной ткани. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале Мир. Они убили садистов по профессии.
2: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
2: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
7: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
8: 8-960-591-66-61.
9: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
10: Потому что уже в базовой комплектации.
9: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
10: Звоните 53 53 53.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
14: Просто так.
13: Лето в каждом звуке. Радио.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Приступить к ликвидации». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь плюс 27. В Екатеринбурге малооблачный, плюс 25. В Казани облачно, дождь, гроза, плюс 24. В Тюмени переменная облачность и плюс 27. В Ижевске облачно, дожди, грозы, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 34. В Челябинске малооблачно и плюс 25. В Москве малооблачно и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. После массового проникновения из Марокко в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный на североафриканском побережье, столкнулся с серьезным наплывом нелегалов, передает агентство РИА Новости. Из-за переполненности временного центра размещения сотни людей вынуждены ночевать прямо на пляжах, в частности на пляже Трамплин. Мигранты приспособили для своих нужд уличные душевые кабинки. Они набирают пресную воду в пластиковые бутылки, пьют ее, используют для умывания и стирки одежды. На территории Якутии действуют лесные пожары на площади свыше 735 тысяч гектар, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За прошедшие сутки в регионе ликвидированы 10 лесных пожаров. Активные работы по тушению ведутся на 8 лесных пожарах. К тушению привлечены 475 человек и 57 единиц техники. Речные круизы в России стремительно набирают популярность. Самыми востребованными остаются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по городам Золотого кольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судоходные компании. Россияне все чаще выбирают внутренний туризм, а не пляжный формат «отель-море». Вместо пассивного отдыха приходит запрос на яркие впечатления и насыщенную программу. Студент из Калининградской области, потерпевший неудачу на шахматном турнире, уже на следующий день получил неожиданную компенсацию, сообщила пресс-служба лотерейного оператора. По словам организаторов, после поражения на соревнованиях Александр решил испытать судьбу и приобрел сразу несколько лотерейных билетов. Утром следующего дня на его телефон пришло уведомление о крупном выигрыше. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: «Бетон-экспресс» — это новый современный завод. «Бетон-экспресс» — качественный бетон. «Бетон-экспресс» — точные поставки. 301-301. 301-301. Деревня Лубня.
6: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика
7: на века. Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
8: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
9: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39-20-20.
10: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки. Награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

писал с подругами весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Более 260 населенных пунктов Орловской области остаются без энергоснабжения после грозы, сообщил губернатор Андрей Клычков. Накануне вечером по региону прошел грозовой фронт с сильным ветром, ливнем и градом. Больше всего последствий стихии оставило в Урицком, Покровском и Мценском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Аварийно-спасательные службы уже 11 раз выезжали на помощь жителям. Осенью российские школьники, обучающиеся по четвертной системе, будут отдыхать 12 календарных дней, а зимой – 11 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на календарный план Минпросвещения. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом праздничного дня 4 ноября отдых составит 12 дней. Зимние же каникулы запланированы с 31 декабря по 10 января. В мессенджерах россияне все чаще сталкиваются с мошенническими рассылками. Злоумышленники предлагают товары по заниженным ценам и направляют пользователей на фейковые сайты онлайн-магазинов. Об этом рассказал член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. После того, как клиент оформляет заказ, ему предлагают пройти процедуру регистрации и внести полную оплату. Как пояснил депутат, сразу после поступления средств мошенники обрывают коммуникацию. Актер Ли Цзиньхань устал сидеть на пенсии и начал петь на рынке вместе с женой. Запись выступления быстро разлетелась в сети. Как выяснилось, видео опубликовал менеджер артиста. Он пояснил, что Цзиньхань, утомленный однообразием пенсионной жизни, решил вновь взять в руки инструменты и выходить к публике, чтобы придать своим дням больше смысла и радости. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру. А наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У каждого автомобиля с пробегом.

0: человеком есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Прочность без переплат. Бетон-Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
2: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленский 68 71 45 и 22 25 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: 8 августа в Микее.
5: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек.
6: Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
2: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
3: Лето в каждом звуке. Радио.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Приступить к ликвидации». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь плюс 27. В Екатеринбурге малооблачный плюс 25. В Казани облачно, дождь, гроза плюс 24. В Тюмени переменная облачность и плюс 27. В Ижевске облачно, дожди, грозы плюс 22. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 34. В Челябинске малооблачно и плюс

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. С 1 сентября этого года российские школьники перейдут на обновленные образовательные программы. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ведомство обновило содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы обеспечить учащимся единые возможности для получения качественного образования и развития за пределами уроков. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллерспорта принял решение о восстановлении полноправного членства Федерации скейтбординга и роллерспорта России. Об этом официально сообщила пресс-служба отечественной организации. Теперь российские спортсмены вновь допущены к участию в международных турнирах с правом использования национального флага и исполнения государственного гимна. Такие атрибуты были недоступны им в предыдущий период. Картина «Одиссея» Кристофера Нолана официально преодолела рубеж в 1 миллиард долларов кассовых сборов. Отмечается, что фильм в ближайшее время станет самым кассовым в карьере двукратного обладателя премии «Оскара», обогнав фильм «Темный рыцарь. Возрождение». В картине актер Мэтт Дэймон играет Одиссея, персонажа поэм Гомера, которому после Троянской войны предстоит изнурительное путешествие домой к жене Пенелопе. В ближайшие десятилетия норма произношения слова «слепень» может измениться. Ударение все чаще будет смещаться на первый слог. Такой прогноз озвучила Юлия Кузнецова, эксперт по вопросам языковой нормы. По словам специалиста, акцентные нормы в русском языке эволюционируют стремительно. Вариант «слепень» в словарях уже сейчас фиксируется как допустимый, но распространен он только у молодого поколения. Пока что литературной нормой считается вариант «слепень». И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105.
4: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг в карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
6: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.
8: Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40 60 02.
10: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
11: 8 августа в Микее.
12: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
15: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Лето в каждом звуке.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки, награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радиомир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радиомир.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого

0: месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на радио «Мир». Реклама.
1: «Черная пятница». Весь август в «Тенет Премьер Авто».
2: Ты сам решаешь, как покупать в «Тенет Премьер Авто». Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
4: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
7: Потому что уже в базовой комплектации
6: камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Смоленск на Николаева 74.
8: Звоните 53 53 53.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: 12+. Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
12: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Де Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39-20-20.
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
15: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможно, небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Родителям нужно дать возможность оформлять на госуслугах доверенность на ребенка для бабушек и дедушек. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Сейчас бабушки и дедушки при сопровождении внуков должны иметь доверенность от родителей. Рыбальченко подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы доверенность можно было оформить через госуслуги. Это позволит людям не тратить ресурсы на получение нотариально заверенных бумаг. В Подмосковье впервые оштрафовали дачника за то, что на его участке рос борщевик. Нарушителя вычислили с помощью дрона и искусственного интеллекта. В ближайшее время цифровой мониторинг охватит еще 10 муниципалитетов Подмосковья. Система отличает борщевик от лопуха или дудника с точностью до 98%, поэтому спрятать этого трехметрового великана за забором теперь не получится. Эксперты Роскачества рассказали, на какие признаки стоит ориентироваться при покупке дыни. Один из главных критериев – аромат. У большинства сортов созревший плод источает характерный дынный запах. При этом важно следить, чтобы в нем не проступали винные оттенки. Они нередко свидетельствуют о том, что дыня перезрела. Зеленые пятна, как правило, говорят о недостаточной зрелости плода. Актеры и Человека-паука Том Холланд и Зендея тайно поженились 4 августа в живописном поместье. Торжество прошло в узком кругу семьи и близких. Как отмечают источники, атмосфера была непринужденной и естественной. Зендея и Холланд встретились на съемках фильма о Человеке-пауке. Несколько лет они отрицали роман, утверждая, что просто друзья. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: узнаешь ее.
1: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио.
1: Реклама.
3: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
4: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Декоративный камень в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
8: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
9: 8-960-591-66-61.
10: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья. Когда важно быть уверенным».
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. «Зоофарм» – забота о здоровье ваших животных.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Хорошо звучит.
13: «Радио Мир».
1: «Радио Мир». Хорошо. Лето. В каждом звуке.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты. Мигри. Культурная столица Содружества 2026.
1: Всем привет! С вами Радиогид. Сегодня мы заглянем в город Мигри, расположенный на самом юге Армении. Здесь, в окружении зеленых холмов, стоит анапостанат святого Иоанна, воплощение веры и мастерства зодчих. Стены храма сложены не из тесаного камня, как принято, а из округлых речных валунов, бережно уложенных друг на друга. Внутри царят тишина и покой. Яркие краски удивительных фресок, несмотря на возраст, сохранили свою глубину. Здесь можно увидеть сцены из Библии, лики архангелов и различные природные орнаменты. Построили храм в 17 веке. Согласно легенде, странствующий монах, носивший имя Вартан, искал место для уединенной молитвы. Он бродил по горам несколько недель, пока не оказался на том самом холме, где ныне стоит храм. Уставший и измученный жаждой, Вартан опустился на землю и взмолил о помощи. И в тот же миг из-под земли пробился чистый родник, а рядом на склоне появился большой камень. На его поверхности проступил резной крест и образ святого Иоанна Крестителя. С тех пор люди стали приходить к камню за советом и помощью, а спустя время и вовсе построили здесь храм. Сегодня анапостанат святого Иоанна – не просто религиозное сооружение. Это сердце Мигри, его культурная и духовная опора. Сюда приходят не только верующие, но и путешественники всего мира. Стоя у древних стен, можно почувствовать, как оживает многовековая история. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Надо что-то делать, капитан.
2: У меня людей кот наплакал. Все войсковые без подготовки, а здесь спецы нужны.
0: Когда родина в опасности...
3: Дело у меня к вам. Выручайте, богом прошу.
0: Им нет покоя.
4: Что делаем?
5: Банду ловим.
0: Лучшие контрразведчики мира исполнят свой долг.
6: А если бы нас тут не было, что бы они делали?
7: Паша, ну мы тут. И мы смершевцы.
0: СМЕРШ. Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
8: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Лето в каждом звуке. Бэкстейдж. Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Виртуальная студия.
4: Телевидение живет по своим законам жанра. Многое для непосвященных – настоящая магия. Чтобы этот телевизионный мир стал понятнее, приоткрою завесу. И сегодня я расскажу, что такое виртуальная студия. Представьте, что вы оказались внутри компьютерной игры. Вот сейчас здесь мощный снегопад. Снежинки падают прямо вам на голову. Но делаем шаг в сторону, и теперь вы на красной дорожке кинофестиваля. Все это возможно в виртуальной студии телеканала «Мир». Отсюда ежедневно выходят в прямой эфир ведущие информационных выпусков программы «Вместе каждый день». Телеканал «Мир» первым в России показал, на что способна виртуальная студия в режиме «здесь и сейчас». Магия мгновенного изменения реальности в прямом эфире началась 1 января 2013 года. Технология захвата фона заменяет пространство вокруг ведущего 3D-миром – от космоса до стадиона. Динамические камеры следят за малейшим движением человека в кадре. И вот ведущий уже может как будто дотронуться рукой до пролетающей перед ним виртуальной бабочки. Хотя на самом деле он стоит один посреди пустой зеленой комнаты без углов. Сглаженное пространство необходимо для того, чтобы свет от студийных приборов не преломлялся. Прямые стыки стен дали бы искажение – ну, как если бы в кинотеатре повесили смятый экран. Пол в виртуальной студии очень чувствительный. Наступать на него может только ведущий и только в чистой обуви. Для операторов, осветителей, гримеров – бахилы. Любая царапина от каблука или грязь разрушают целостность нарисованной картинки. И, конечно, цвет одежды и обуви не может быть зеленым. Иначе человек сольется с зеленым фоном, и зритель увидит в кадре только говорящую голову с прозрачным телом. Как говорят на телеканале «Мир», пусть в виртуальной студии все нарисованное, зато эмоции живые, и они понятны каждому зрителю на просторах Содружества. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на радио «Мир».

0: Реклама. Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
1: «Бетон-экспресс» — это новый современный завод. «Бетон-экспресс» — качественный бетон. «Бетон-экспресс» — точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься.

0: О мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование. Опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону. 268-468. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Через Гоби и Хинган». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь плюс 27. В Екатеринбурге малооблачный, плюс 25. В Казани облачно, дождь, гроза, плюс 24. В Тюмени переменная облачность и плюс 27. В Ижевске облачно, дожди, грозы, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 34. В Челябинске малооблачно и плюс 25. В Москве малооблачно и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин поручил проработать расширение налоговых льгот для IT-компаний, которые платят налоги по упрощенной схеме. Сделать это нужно до 1 декабря, уточнили в правительстве. Рекомендованные ставки для таких компаний не выше 3% при налогообложении доходов и не более 8% по схеме доходы минус расходы. Еще Мишустин поручил усовершенствовать механизм поддержки особо значимых проектов по внедрению российских цифровых решений в промышленности. В Румынии начали топить баржи, чтобы спастись от последствий обмеления Дуная. Уровень воды в самой глубокой реке Европы упал до исторического минимума, сообщает телеканал «Мир-24». 4 судна наполнили камнями и упустили на дно. Это делается для того, чтобы перекрыть один из рукавов Дуная и направить воду по-другому. Он ведет к атомной электростанции. Из-за обмеления рек, в частности Рейна, страдают АЭС. В Нидерландах затруднения испытывает и судоходство. В Петербурге уличные художники разрисовали вагоны метро по мотивам народных сказок. В городе прошел конкурс. Одна из команд художников предложила украсить поезд произведениями Пушкина. На одном вагоне разместили царевну-лебедь из сказки о царе Салтане. Единственная девушка-художник нарисует персонажей из сказки Карелии. Расписной состав будет курсировать по синей линии метро в течение месяца, затем его спишут. В выходные в нескольких российских регионах установится аномальная жаркая погода. Столбики термометров поднимутся выше многолетних климатических значений как минимум на 7 градусов, сообщает гидрометцентр. Пик жары придется на южные территории страны. Это Волгоградская и Астраханская области. Там воздух прогреется до 42 градусов. В Ростовской области и в соседних регионах тоже установится 40-градусная жара. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Черная пятница. Весь август в Тенет Премьер Авто.
2: Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Прочность без переплат. «Бетон-инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686-8-68. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
10: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки, награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Почему встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля была под угрозой?
1: Немцы уже знают об этой встрече. Подготовлено несколько диверсионных групп.
2: Если диверсионная группа не будет обнаружена и полностью уничтожена, президент откажется от приглашения на обед.
3: Все немецкие диверсанты должны быть найдены и уничтожены.
0: И какие подарки дядюшка Джо готовил союзникам в Ялте?
1: Послезавтра дядюшка Джо устраивает обед у себя в Юсуповском дворце.
0: Ялта, 45. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Реклама.
1: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
2: В новом Джиле музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого Джили заправим бак для дороги домой. Джили Де Авто. Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20.
3: Керамические блоки в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.
6: Уважаемые жители Смоленщины! Избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
7: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17.03. Играй красиво.
10: 12+.
9: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка.

0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: года.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Более 260 населенных пунктов Орловской области остаются без электричества после сильной грозы. Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков. В пятницу вечером по региону прошел грозовой фронт с сильным ветром, ливнем и градом. Больше всего последствий стихии оставила в Урицком, Покровском и Мценском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Аварийно-спасательные службы выезжали на помощь жителям более 10 раз. Зафиксировано 9 случаев падения деревьев. Пострадавших нет. Тайфун «Дельфин» обрушился на японскую Окинаву. Пострадали 5 человек, сообщает телеканал «Мир-24». Электроснабжение пропало в 14 тысячах зданий. Параллельно власти Китая приняли превентивные меры. Они закрыли портовую инфраструктуру и остановили паромное сообщение в ожидании подхода шторма. Его эпицентр располагался примерно в 160 километрах к северо-западу от острова Окинава. В провинции Чжэцзян уровень погодной угрозы поднят до максимального значения. Осенние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут длиннее зимних. Те, кто учится по четвертной системе, будут отдыхать 12 календарных дней, а зимой 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на календарный план Минпросвещения. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Зимние запланированы с 31 декабря по 10 января. Учебный год в России начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта восстановила российских спортсменов в правах. Теперь они допущены к участию в международных турнирах с правом использования национального флага и исполнения гимна. В Российской федерации скейтбординга и роллер-спорта уже поздравили всех, кто связан с этим видом спорта. 2 года назад российские атлеты выступали в соревнованиях только в нейтральном статусе. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь.

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: Клиника «Урамед». Консультация невролога. 33 99 99. Клиника «Урамед». Консультация косметолога. 33 99 99. Клиника «Урамед». Все виды УЗИ. 33 99 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте кирпич в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
7: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
8: 8 960 591 66 61.
9: 8 августа в Микее.
10: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек.
11: Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
14: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты. Мегри. Культурная столица Содружества 2026.
1: Всем привет! С вами Радиогид. Сегодня мы познакомимся с творческой стороной города Мегри, а именно с уникальной картиной галереи, которая позднее стала национальным центром эстетики Армении. В 1970 году искусствовед Генрих Игитян и его супруга Жанна Агамирян открыли в Армении первую в мире детскую картинную галерею с работами художников от 3 до 15 лет. Выставка была настолько успешной, что за две недели ее посетило около 120 тысяч человек. Так по крупицам родилось новое пространство возможностей. Сегодня, входя в центр, сразу ощущаешь особую атмосферу. В просторном холле висят работы юных художников, пейзажи родных гор, портреты близких, фантазийные композиции. Каждый штрих – взгляд ребенка на мир, попытка выразить то, что пока трудно сказать в словах. По коридорам разносятся звуки музыки. Где-то репетирует хор, где-то юные пианисты разучивают гаммы. Из танцевального зала доносятся ритмичные удары. И это ученики отрабатывают движение народного танца качари, сохраняя вековые традиции. Воспитанники центра не раз добивались успеха на международной арене, прославляя родной Мегри. Но главная победа в том, что место стало настоящей точкой притяжения творческих людей, хранящих традиции армянского народа. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Надо что-то делать, капитан. У меня людей кот наплакал. Все войсковые без подготовки, а здесь спецы нужны.
1: Когда Родина в опасности...
3: Дело у меня к вам. Выручайте Богом, прошу.
1: Им нет покоя.
4: Что делаем?
5: Банду ловим.
1: Лучшие контрразведчики мира исполнят свой долг.
6: А если бы нас тут не было, что бы они делали?
7: Паша, ну мы тут. И мы смершевцы.
1: СМЕРШ. Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: Забудьте все, что вы знали о тренировках. Галатея представляет революцию в создании идеального тела. Мышцы работают с невиданной силой на глубоком уровне, активируясь сильнее и интенсивнее, чем когда-либо. Результат быстрее, рельеф четче, тело совершеннее. Хотите уменьшить объемы? Создать идеальные формы и одновременно укрепить мышцы таза, улучшая женское здоровье? Теперь это возможно без усталости и напряжения. Эксклюзивно в Галатее. Телефон 646-300.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
3: Почему BLG X50+, так часто встречаются на смоленских дорогах?
4: Потому что уже в базовой комплектации.
3: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в D-Auto Смоленск.

0: на Николаева 74. Звоните 53 53 53.
1: Билджи. Надежность в движении.
2: Внимание, работодатели! Хотите получить субсидию от государства до 6 МРОТ? Кадровый центр «Работа России» приглашает к сотрудничеству по трудоустройству отдельных категорий граждан. Звоните 22 96 99.

0: Утро. Открытый огонь. МЧС России.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: года.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Якутии сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На территории республики горит более 735 тысяч гектаров леса, сообщает правительство региона. За сутки спасателям и пожарным удалось потушить 10 очагов возгорания, еще 8 в процессе. Министерство просвещения объявило об изменениях в школьном образовании. Они начнут действовать с 1 сентября, сообщает РИА Новости. Так, курс обществознания будет представлен исключительно в старших классах с 9 по 11. Больше станет уроков истории. Для 6 и 7 классов ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Дисциплину «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два модуля: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». В некоторых школах экспериментально начнут оценивать поведение учеников 2-8 классов. Мошенники все чаще рассылают сообщения с предложением недорогих товаров. Они приходят в мессенджерах. Злоумышленники предлагают товары по заниженным ценам и направляют пользователей на фейковые сайты онлайн-магазинов. После того, как клиент оформляет заказ, ему предлагают

Утром следующего дня на его телефон пришло уведомление о крупном выигрыше. Сам студент признался, что не воспринимал лотерею всерьез и участвовал скорее ради интереса. Полученную сумму молодой человек тратить не станет и оставит ее в качестве финансовой подушки безопасности. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. 301-301. Деревня Лубня.

0: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиника Урамед. Консультация врача-педиатра. 33-99-99. Клиника Урамед. Консультация гастроэнтеролога. 33-99-99. Клиника Урамед. Консультация онколога. 33-99-99. Клиника Урамед. Все виды анализов. 33-99-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые жители Смоленщины! Избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
5: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки. Награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Почему встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля была под угрозой?
2: Немцы уже знают об этой встрече. Подготовлено несколько диверсионных групп.
3: Если диверсионная группа не будет обнаружена и полностью уничтожена, президент откажется от приглашения на обед.
4: Все немецкие диверсанты должны быть найдены и уничтожены.
0: И какие подарки дядюшка Джо готовил союзникам в Ялте?
2: Послезавтра дядюшка Джо устраивает обед у себя в Юсуповском дворце.
0: Ялта, 45. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Реклама. Восьмого августа в Микее.
1: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленский 68 71 45 и 22 25 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Я.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: города.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможно, небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Банки начнут блокировать денежные переводы по новому признаку. С марта следующего года они получат право останавливать денежные переводы, если на гаджетах клиентов будет выявлено вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Тогда же существенно расширится список критериев по определению подозрительных операций. Кредитные учреждения и операторы мобильной связи обязаны учитывать эти признаки и своевременно принимать меры. При этом мониторинг устройств возможен лишь с согласия клиентов. В Румынии начали топить баржи, чтобы спастись от последствий обмеления Дуная. Уровень воды в самой глубокой реке Европы упал до исторического минимума, сообщает телеканал «Мир-24». 4 судна наполнили камнями и упустили на дно. Это делается для того, чтобы перекрыть один из рукавов Дуная и направить воду по-другому. Он ведет к атомной электростанции. Из-за обмеления рек, в частности Рейна, страдают АЭС. В Нидерландах затруднения испытывает и судоходство. Осенние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут длиннее зимних. Те, кто учится по четвертной системе, будут отдыхать 12 календарных дней, а зимой 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на календарный план Минпросвещения. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Зимние запланированы с 31 декабря по 10 января. Учебный год в России начнется 1 сентября и завершится 26 мая. В Москве на следующей неделе прогнозируется температурный провал. Воздух остынет на 5-7 градусов, сообщает Росгидромет. 13-14 числа наступит самая холодная погода. Прогнозируется до плюс 20 градусов днем. Ранее гидрометцентр сообщал, что в эти выходные в столице похолодает, температура упадет до плюс 25 градусов. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 20.

0: чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг к карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Бетон Инвест.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Печь Инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь Инфа. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио ГИД. Путешествие вашей мечты и новые горизонты. Мегри. Культурная столица Содружества 2026.
1: Всем привет! С вами Радио ГИД. Сегодня отправимся в старинный город Мегри на юге Армении. Именно здесь расположены древнейшие каменные мосты. Высеченные из местного гранита, они сливаются с пейзажами так естественно, что кажется, будто сама природа создала их. По преданию, самый древний из мостов был возведен еще в IX веке. Его массивные арки, выгнутые над рекой, словно спины могучих каменных зверей, выдерживают напор весенних паводков и тяжесть прошедших веков. Камни плотно подогнаны друг к другу, без растворов и креплений. Так строили в старину, доверяя точности рук и мудрости опыта. Но самым знаменитым считается мост Шванидзор. Он создан из тесаного базальта и служит не только для переправы с одной стороны города на другую. Сооружение еще и выполняет функцию акведука для орошения полей. Кстати, уникальность заключается в том, что его работа связана с древней водной системой. Она называется Карес и состоит из подземных тоннелей, вырытых для сбора воды в горные источники. Местные жители говорят, что если прислушаться к шуму реки под арками, можно услышать шепот веков. История о путниках, которые когда-то шли этими дорогами, о ветрах, обдувавших камни сотни лет назад, о закатах и рассветах, свидетелями которых стали эти молчаливые стражи переправ. Каменные мосты Мегри — не просто сооружение. Это связь времен, воплощение стойкости и красоты. С вами был Радио ГИД. Слушайте Радио Мир.
0: Радио ГИД. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин поручил проработать расширение налоговых льгот для IT-компаний, которые платят налоги по упрощенной схеме. Сделать это нужно до 1 декабря, уточнили в правительстве. Рекомендованные ставки для таких компаний не выше 3% при налогообложении доходов и не более 8% по схеме доходы минус расходы. Еще Мишустин поручил усовершенствовать механизм поддержки особо значимых проектов по внедрению российских цифровых решений в промышленности. Компания «Российские железные дороги» планирует возобновить поезда между Иркутском и Пекином. Это позволит властям региона, туроператорам и китайским партнерам создать условия для более активного использования сети железных дорог, сообщает перевозчик. На днях РЖД представила новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Он проходит через Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москву. В Новосибирске начались бесплатные фестивали выходного дня. В эти выходные в городе пройдет несколько крупных событий. Это спортивные праздники, гастрономические фестивали и креативные форумы. Вход на большинство площадок свободный. В воскресенье в историко-архитектурном музее под открытым небом в Академгородке пройдет Никольская ярмарка. С 13 часов начнется центральное событие – дефиле в праздничной женской одежде двух старообрядческих традиций. На Михайловской набережной с полудня пройдет фестиваль «Экологичный Новосибирск». Гостей ждут творческие мастер-классы, познавательный квест «Экосибирск» с призами, а также настольные игры и концерт. В Барнауле в воскресенье пройдут соревнования по дрифту. В гонках примут участие не только профессиональные пилоты, но и звезды российского дрифта. По традиции перед заездами пройдет парад пилотов. Это время, когда они выходят из машины, каждый зритель может взять у пилотов автограф, сфотографироваться или даже посидеть за рулем гоночного автомобиля. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Надо что-то делать, капитан.
3: У меня людей кот наплакал. Все войсковые без подготовки, а здесь спецы нужны.
0: Когда родина в опасности...
4: Дело у меня к вам. Выручайте богом, прошу.
0: Им нет покоя.
5: Что делаем?
6: Банду ловим.
0: Лучшие контрразведчики мира исполнят свой долг.
7: А если бы нас тут не было, что бы они делали?
8: Паша, ну мы тут. И мы смершевцы.
0: СМЕРШ. Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Уважаемые жители Смоленщины! Избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
1: Где бы зубы полечить, чтобы и качественно, и недорого?
2: В Урамеде. Отличные стоматологи и цены приятные.
1: Подожди, Урамед? Там же лор, кардиолог, гинеколог.
2: Да, и теперь еще современная стоматология. Для взрослых и детей. Все в одной клинике.
3: Многопрофильная клиника Урамед. 33-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: Погода.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможен небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупках. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства также рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой и идут в серию. По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественным ПО. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка. С 1

крепкими зубами, нуждающиеся в постоянном доступе к просторному водоему. Кроме того, даже миролюбивая капибара может дать отпор. Жители Соединенного Королевства, 78-летние Джеймс и Флоренс Кэмерон, отпраздновали свою бриллиантовую свадьбу. В честь знаменательной даты пара организовала большой семейный праздник с участием всех близких. Когда речь зашла о рецепте столь продолжительного союза, Флоренс назвала главным качеством терпение. «Пожалуй, больше со стороны Джеймса, чем с моей», — сказала она. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните в 51-53-33, Лавочкина 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
6: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья. Когда важно быть уверенным».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: В каждом звуке. Радио.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 августа, в России День физкультурника. Об этом наша минутная история. Праздник учредили в 1939 году. Инициатива была частью государственной программы по формированию нового человека. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР было закреплено правило отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. В Советском Союзе праздник сопровождался масштабными парадами физкультурников, в которых участвовали атлеты из всех союзных республик. Устраивались показательные выступления, массовые гимнастические номера, выстраивались живые фигуры. Сегодня праздник по-прежнему активно отмечают, хотя и не так масштабно, как раньше. На стадионах и в парках проводятся турниры по настольному теннису, матчи по мини-футболу, эстафеты, состязания по армрестлингу и перетягиванию каната. Торжественно открывают новые спортивные площадки, награждают спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Радио «Мир» поздравляет всех с Днем физкультурника. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Благотворительный забег в поддержку бездомных животных прошел в Москве. Это не просто соревнование, а шанс для питомцев из приюта найти себе хозяев. На старте не только любители и семьи с детьми, но и профессионалы. Детские дистанции на 500 метров, для взрослых до 5 километров без собаки. На территории музея усадьбы Люблино не только спорт, но и выставка пристройства животных. После забега можно ознакомиться с историей питомца и забрать его себе. Покупка биологически активных добавок на маркетплейсах может быть опасной для здоровья. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Негативные последствия, по данным специалистов, возникают примерно в 30% случаев. Перед покупкой стоит проверять регистрацию и сертификаты товара, поскольку происхождение некоторых добавок в интернете остается сомнительным. При этом точной общей статистики по отравлениям и другим последствиям употребления БАДов пока нет. В Японии массово регистрируют браки. По всей стране проходят праздничные мероприятия в честь молодоженов. В некоторых муниципалитетах даже открыли временные окна для приема заявлений. Такой ажиотаж вызван благоприятной датой. 8 августа – восьмой день 8 месяца 8 года эры Рейва, а число 8 в Японии считается счастливым. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Почему встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля была под угрозой?
2: Немцы уже знают об этой встрече. Подготовлено несколько диверсионных групп.
3: Если диверсионная группа не будет обнаружена и полностью уничтожена, президент откажется от приглашения на обед.
4: Все немецкие диверсанты должны быть найдены и уничтожены.
0: И какие подарки дядюшка Джо готовил союзникам в Ялте?
2: Послезавтра дядюшка Джо устраивает обед у себя в Юсуповском дворце.
0: Ялта, 45. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную форму обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
5: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
3: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Де Авто». Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам в небо.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Погода.
1: В городе ожидается облачная с прояснениями погода от 13 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно. Утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-22 тепла и, возможно, небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Радио «Мир» хорошо звучит. «Мир». Музыкально-информационное радио.
1: В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио «Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Холодное водоснабжение восстановили в Екатеринбурге, где ранее 6 районов полностью либо частично оставались без воды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Глава города пояснил, что накануне из строя вышли 8 фильтров на станции водоподготовки водоканала из-за низкого качества исходной воды из водозабора. В результате этого была остановлена подача холодной воды. В аэропорту Норильска произошел авиационный инцидент. Воздушное судно выкатилось за границы взлетно-посадочной полосы. Речь идет о лайнере Boeing 737,

0: Армении войти в число ведущих стран мира по объему вычислительных ресурсов для ИИ. Ученые выяснили, что самый дальний перелет среди насекомых совершает стрекоза бродяжка рыжая. Крошечное насекомое весом в доли грамма преодолевает до 18 тысяч километров. Исследователи под руководством биологов из университета Ратгерса показали, что эти стрекозы способны пересекать океаны и континенты. Таким образом, бродяжка рыжая обогнала по дальности перелетов бабочку монарха, которую долго считали главным мигрантом среди насекомых. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
4: При поддержке Министерства обороны.

0: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
1: 8-960-591-66-61.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Уважаемые жители Смоленщины! Избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
4: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты. Мегри. Культурная столица Содружества 2026.
1: Всем привет! С вами Радиогид. Сегодня посетим один из самых старинных районов Армении. Он расположен в городе Мегри и называется Покртах. Здесь время течет неторопливо, а воздух пропитан ароматом горных трав и граната. Вдали от шумных магистралей город сохранил дух старинного армянского поселения. Дома сложены из красновато-коричневого камня, который под лучами солнца отливает теплыми оттенками. Стены увиты диким виноградом и плющом, а возле калиток цветут магнолии и гибискус, добавляя ярких красок. Улочки Покртаха — это лабиринт извилистых тропинок, порой настолько узких, что двум людям сложно разойтись. Особой любовью у путешественников пользуются гостевые дома в этностиле. Самый знаменитый из них назван в честь Армине Петросян. Когда-то давно женщина получила этот дом в наследство и решила открыть небольшую гостиницу, отражающую армянские традиции и культуру. Каждая деталь здесь дышит историей. Большая гостиная с камином, где на стенах висят фотографии семьи Петросян. Традиционная кухня с глиняной посудой, медными кувшинами и деревянными ступами, где до сих пор пекут лаваш по семейному рецепту. Спальни с деревянными кроватями ручной работы покрыты шерстяными одеялами с национальным орнаментом. Но главная особенность дома – ажурный балкон. На нем можно выпить чашечку армянского кофе, вдыхая ароматы свежевыпеченного хлеба, цветущих акаций, инжира и хурмы. Этот уголок Мегри словно капсула времени. Он не стремится впечатлить размахом или роскошью, но очаровывает своей подлинностью. Здесь каждый камень, поворот тропинки и аромат рассказывают историю места, где прошлое и настоящее сливаются в едином ритме жизни. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.

0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 450 тысяч гектаров. Это на 100 тысяч больше, чем накануне. Для борьбы с огнем задействовали тысячи человек, а также 22 самолета и вертолета. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым от пожаров распространился на тысячи километров. Тушение осложняется сложным ландшафтом местности. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Осенние каникулы российских школьников в новом учебном году будут длиннее зимних. Те, кто учился по четвертной системе, будут отдыхать 12 календарных дней, а зимой – 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на календарный план Минпросвещения. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Зимние запланированы с 31 декабря по 10 января. Международная федерация скейтбординга и роллерспорта восстановила российских спортсменов в правах. Теперь они допущены к участию в международных турнирах с правом использования национального флага и исполнения гимна. В Российской федерации скейтбординга и роллерспорта уже поздравили всех, кто связан с этим видом спорта. 2 года назад российские атлеты выступали на соревнованиях только в нейтральном статусе. Ренут Хариял из Индии вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди ныне живущих женщин. Ее роскошные и сине-черные локоны поражают масштабом. Их длина составляет 271,5 сантиметров. Этот показатель лишь на считанные сантиметры уступает росту Роберта Уодлоу, человека, признанного самым высоким в истории, чья высота составляла 272 сантиметра. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
2: Смотрите на телеканале «Мир». Почему встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля была под угрозой?
3: Немцы уже знают об этой встрече. Подготовлено несколько диверсионных групп.
4: Если диверсионная группа не будет обнаружена и полностью уничтожена, президент откажется от приглашения на обед.
5: Все немецкие диверсанты должны быть найдены и уничтожены.
2: И какие подарки дядюшка Джо готовил союзникам в Ялте?
3: Послезавтра дядюшка Джо устраивает обед у себя в Юсуповском дворце.
2: Ялта, 45. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь.

0: Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 74. Звоните 51 11 22.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah. Почему BLG X50+, так часто встречаются на смоленских дорогах?
6: Потому что уже в базовой комплектации.
5: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
6: Звоните 53-53-53.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Вы слушаете «Радио Мир». Лето в каждом звуке.

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «СМЕРШ».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде малооблачная погода плюс 35 градусов. В Екатеринбурге облачно, дождь, возможно, гроза и плюс 22. В Казани переменная облачность, дождь с грозой, плюс 21 на термометрах. В Ульяновске переменная облачность, дождь с грозой, плюс 22 градуса. В Кемерове облачно, до плюс 22. В Перми облачно и также плюс 22. В Ростове-на-Дону переменная облачность, до плюс 34 градусов. В Москве малооблачная погода, на термометрах плюс 23.

Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.

и пьют ее, используют для умывания и стирки одежды. В Анапе разрешительные документы получили 105 пляжей, еще 4 проходят экспертизу. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии. В прибрежной зоне водолазы собрали со дна Черного моря 22,45 тысячи мешков с отходами. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. В последнее время выбросов нефтепродуктов не фиксировалось.

Как выяснилось, видео опубликовал менеджер артиста. Он пояснил, что Цзиньхань, утомленный однообразием пенсионной жизни, решил взять в руки инструменты и выходить к публике, чтобы придать своим дням больше смысла и радости. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова треть.

0: Лето в каждом звуке. Реклама. Черная пятница. Весь август в Тенет Премьер Авто. Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, работодатели! Хотите получить субсидию от государства до 6 МРОТ? Кадровый центр «Работа России» приглашает к сотрудничеству по трудоустройству отдельных категорий граждан. Звоните 22 96 91. Государство компенсирует ваши затраты. Кадровый центр «Работа России».
6: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Клиника Урамед. Консультация детского хирурга 33 99 99. Клиника Урамед. Консультация пульмонолога 33 99 99. Клиника Урамед. Консультация нефролога 33 99 99. Клиника Урамед. Компьютерная томография 33 99 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и

0: участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
1: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде малооблачная погода плюс 35 градусов. В Екатеринбурге облачно, дождь, возможно, гроза и плюс 22. В Казани переменная облачность, дождь с грозой, плюс 21 на термометрах. В Ульяновске переменная облачность, дождь с грозой, плюс 22 градуса. В Кемерове облачно, до плюс 22. В Перми облачно и также плюс 22. В Ростове-на-Дону переменная облачность, до плюс 34 градусов. В Москве малооблачная погода, на термометрах плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. С 1 сентября этого года российские школьники перейдут на обновленные образовательные программы. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ведомство обновило содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы обеспечить учащимся единые возможности для получения качественного образования и развития за пределами уроков. Плавучий ресторан в Санкт-Петербурге снова идет ко дну. В прошлый раз он частично затонул чуть менее месяца назад, передает Мир-24. Проблемная точка общепита находится у набережной Макарова и не эксплуатируется. Сейчас плавучий ресторан сильно накренился и медленно уходит под воду. Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов, сообщили в ведомстве. Автоэксперты назвали ключевые просчеты автомобилистов, которые чаще всего приводят к авариям в теплый сезон. По их словам, основная проблема – переоценка как возможностей машины, так и собственного мастерства. Солнечная погода и сухое покрытие создают иллюзию абсолютной безопасности, провоцируя водителей увеличивать скорость и сокращать дистанцию до впереди идущих машин. Между тем, на высокой скорости время на реакцию резко сокращается, а последствия даже малозначительных ошибок становятся гораздо тяжелее. Студент из Калининградской области, потерпевший неудачу на шахматном турнире, уже на следующий день получил неожиданную компенсацию, сообщила пресс-служба лотерейного оператора. По словам организаторов, после поражения на соревнованиях Александр решил испытать судьбу и приобрел сразу несколько лотерейных билетов. Утром следующего дня на его телефон пришло уведомление о крупном выигрыше. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
1: Потому что уже в базовой комплектации
0: камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Smolensk на Николаева 74.
1: Звоните 53 53 53.
2: BLG. Надежность в движении.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
3: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39-20-20.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
8: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Радио «Мир». Хорошо звучит.
0: Радио «Мир».
12: Вы как относитесь к бракосочетанию?
13: Ну, вообще-то положительно.
12: Нет, я об этом думать не хочу.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Стоп! А где вы? Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74.